92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Доброе утро, товарищи. Приглашаем вас на занятие гимнастикой. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опущены. Мышцы расслаблены. Первое упражнение. Сгибаем руки к плечам, ладонями вперед. Затем, отводя согнутые руки назад, прогибаемся. Выдохните. Начали. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Полностью выдохнуть. Раз. Два. Три. Четыре. Постарайтесь соединить лопатки.

Последний раз? Ноги соедините. Ходьба. Шагом марш. Держитесь прямо. Продолжайте.

судьбу заканчиваем. Третье упражнение. Рывки руками. Ноги на ширину плеч поставьте. Левую руку вверх поднимите, правую опущенную отведите назад. Делаем два рывка руками назад, затем, сменив положение рук, снова два рывка. Приготовились? Начали! Рывок, рывок, рывок, рывок. Раз, два, три, четыре. Дыхание не задерживать.

Достаточно. Опустите руки, потрясите кистями. Еще потрясите. Хорошо.

Ноги у вас вместе? Руки переведите на пояс. Пятое упражнение. Поднимание то левой, то правой ноги вперед. Приготовиться? Начали. Левую поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выше ногу.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Там, где ты. Там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Cristina e Rei Maica.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Рояль.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Комета. Первое чеховское радио.

0: I'm not falling in love, yeah.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов.

0: Кто такой аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
0: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: «Утро Чехов» в городе 7.00.
1: Больше, чем радио. Слушать и слышать. Комета. 20.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Тимчин Радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Нельзя чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34. 405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Первое Чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество проверенное временем.
2: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8 926 623 63.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя неспроста.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клево, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, не спрашивая.

0: Монос. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a

0: Комета. Комета. Check this out. В городе и районе 10:00.
1: Слушать, слышать больше, чем радио. Комета.
2: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16 лет.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25, центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейный веселый старт.

0: Кстати, вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в Шарк.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
5: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
4: Стоп! Можно поменьше трагизма.
5: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
4: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
5: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
4: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
5: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
4: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!

0: «Железный настрой» с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Радио. Радио. Комета.
1: А ты такая вообще, в темно-синем плаще. А ты такая вообще,

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова

0: акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Шикарное время продолжается. Время рабочий полдень, программа, то есть 12:34. Мы работаем сегодня до 14:00. Ваши приветы, заявки.

0: декабрь решил нас немного побаловать. Будет намного теплее, чем обычно в это время, но расслабляться не стоит. Небо то и дело будет хмуриться, и дожди пойдут за видом с постоянством. Так что зонт всегда держите под рукой. Ветер местами будет довольно ощутимым, особенно в середине недели. А вот к выходным станет прохладнее. Почувствуете дыхание приближающейся зимы. В общем, ловите последние теплые деньки золотой осени. Прямо сейчас у нас Натали, а далее ваши заявки.
1: Рабочий полдень на Камине.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Рабочий полдень продолжается. Дорогие друзья, к нам поступила теплая заявка из Санкт-Петербурга, из Марьинской больницы. От Александра, сам Александр из Донецка. В общем, он передает в Донецк поздравление Анастасии Александровне с днем рождения. К его поздравлениям присоединяются самые близкие: мама Вилинская Валентина Владимировна, муж Олег, который, кстати, находится на передовой, племянники Елена и Геннадий, старшая сестра Наталья Устинова, зять Евгений Устинов и сестра Оксана Леонидовна Ткаченко. В общем, от всей души желаем Насте крепкого здоровья, счастья, тепла, любви, удачи. Ну и, конечно же, исполнения желаний. Пусть рядом всегда будут дорогие тебе люди и каждый день приносят радость и, конечно же, добрые-добрые новости. Настя, для вас звучит песня Юрия Шатунова «С днем рождения». Слушаем и присоединяемся к поздравлениям. Делайте громче, вы слушаете радио «Комета» 92.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: чем радио. Комета.
1: Рабочий полдень продолжается. Впереди у нас целый час. Ну а завершает Браде Луна, 2009 год, Modern Talking. Делайте громче, я вернусь в следующем часе с вашими заявками. Не переключайтесь. Вы слушаете радио Комета 92.6 FM.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

больнице. Александр передает огромный привет всей Марьинской больнице, всем врачам и всему пятому этажу, особенно Кирюхе и Лехе. А также передает привет нам, ведущим радио «Кометы». Спасибо большое, Александр. Мы с вами, вам желаем здоровья, сил, терпения и, конечно же, скорейшего выздоровления. Также Александр просит поставить песню Михаила Круга «Золотые купола». И для всех ребят из Марьинской больницы, для всего пятого этажа, сейчас прозвучит Михаил Круг. Делайте громче, вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM. Также жду ваши приветы и пожелания.

0: Мета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8 985 9.

0: 519-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их в лаборатории.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Слушать, слышать. Радио «Комета».

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: «Автозвук 13» – ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж, и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Когда-то группа Hi-Fi была одним из самых интересных и нестандартных коллективов на российской поп-сцене. Композиция «Про лето» была выпущена на пике популярности команды, когда она была еще в своем золотом составе. Вокалист Митя Фомин, занимающийся теперь сольной карьерой, Тимофей Прунькин и Оксана Олешко. В 1998 году Hi-Fi дебютировали с песней «Не дано». Затем был выпущен «Беспризорник», а «Про лето» стал приятным удивлением для меломанов. Сложным и грустным текстом на смену пришли веселые мелодии с интересными метафорами типа «Радужные кошки». Интересно, что вокал «Про лето» принадлежит не Мите Фомину, а композитору песни Павлу Есениному.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комета 92.6 FM. Группа Деформация Детства у нас в гостях. У меня тут есть еще несколько комментариев.
1: Вот такие пироги.
0: И есть еще комментарии от меня. Ребята, я сейчас услышала прям вот, я не знаю, то, что для меня максимально было неожиданно. Я услышала такие любимые и родные мне с моей далекой юности отголоски Дим Боргер, Children of Bodom, Cradle of Filth. То есть, ну, прям мне зашло, честно скажу вам. Ань, тебе как?
2: Сердечко.
3: У меня, знаешь, вот я сейчас не хочу прям вот сильно комментировать, ну, потому что я, во-первых, не истина в первой инстанции, да, все направления музыкальные разные, но у меня вот, когда вы пели, у меня рождаются идеи по отношению к вам. Я просто, вот когда уже сейчас будем финалить, я просто хочу пожелать какие-то вещи, если вы меня услышите вообще, вот, ну,
0: да, услышу, конечно,
3: суть того, что я хочу донести. Мне кажется, у вас будет очень крутое взросление. Но это, опять же, мое субъективное мнение, но, тем не менее, рождается. То есть у меня рождаются идеи. Потому что, когда играет такая тяжелая музыка, ребят, у меня мозг вообще не работает никогда, поверьте. Здесь у меня по отношению к вам, я вижу ваш потенциал, я вижу мощную энергетику, которая из вас исходит. И если вы ее в правильное русло
0: направите,
3: это будет очень сильно. Ну, может быть, тогда я уже и скажу то, что, собственно, я вижу. Например, вот эта песня, когда там про Рому пели, да, что он там в дурке, туда-сюда. Вы вообще знаете, что, ну, слова, они, мощные слова, они, ну, имеют мощную силу. И когда вы ее несколько раз повторяете в команде под громкую музыку и в жесткой интерпретации, вот эти вещи начинают сбываться. Ну, я просто в этой теме уже давно, я работаю с людьми, как бы я этим занимаюсь. И не меняя музыки, ребят, вот не меняя вашего стиля, я сейчас не хочу уводить вас от вашего стиля, но если вы сделаете что-то более мягкое и жизнеутверждающее вот под эту музыку, вот это будет круто, вот это будет уровень взросления, с помощью которого ваши желания начнут сбываться. И если вы еще это в какой-то сюжетник запустите, то есть, например, там взяли какую-то мечту, и вот в этом же скаче фанатично отработали, ребят. Вот я никому такого еще не желала, у меня таких мыслей вообще не возникало. Но с вашими вот этими звуками, с желаниями быть неординарными, мне кажется, у вас это может получиться. У меня даже была одно время такая мечта взять старинный русский фольклор и наложить ее на какую-нибудь трансовую такую вот дип-хаус музыку, именно вот танцевальную.
4: Вот у нас была идея еще до моего прихода, я им предложил написать folk metal с балалайкой.
3: Вот.
0: Идеально.
3: Видите, как?
0: С
3: сейчас
0: балалайка. Идеально.
3: Вот это прям круто. Вот я вот это сейчас вижу. Но будьте аккуратны, потому что фольклор русский очень опасная тема в том плане, что там тоже черноты хватает. То есть вы должны понимать, что вы поете, и посыл делать именно в свет. Вот тогда ваша музыка сработает на хороших началах. Просто, ну, имейте в виду, что то, что вы поете, это будет вам потом в разы возвращаться.
0: Поэтому... А у меня есть для ребят еще несколько лучиков света. Георгий Черновол пишет: «Пройдет пару лет, и мы будем ходить на мюзиклы с деформацией детства».
3: Вот.
0: Ольга Иванова пишет: «Сергей, это ржака». Алиса Бабаева пишет: «Саня, привет». Добавляет: «Ваня, тебе от Ани тоже привет. Мы твои фанаты».
5: Ваня, привет!
0: О, вот. Пишет: «Передайте, пожалуйста, привет Ане и Василисе».
1: Ну. Передаем привет Ане и Василисе.
0: Ой, какая прелесть.
5: Привет, Ане и Василисе.
0: Василиса добавляет: «Миша хороший». И Георгий Черновол пишет: «Если можно, последний вопрос в группе. Когда выйдет студийный альбом?»

0: Скоро.
1: Скоро. Мы же работать над продвижением альбома, снимаем вот тики-таки всякие.
0: Тики-тики-тики-тики-тики. Работаем.
1: Вероятно, до зимы уж точно будет.
2: Что ж, замечательно, будем ждать. А пока напоминаю, что можно зайти и подписаться на группу «Деформация детства» по активной ссылке. И, в общем-то, ожидать выхода альбома. Ольга Войнул пишет: ведущая, вы супер. Нас здесь двое. Идеально, только бы услышали. Вот так вот. Всем спасибо, кто был сегодня с нами. С нами сегодня была группа «Деформация детства». С нами
3: спасибо сегодня... вам, всем, кто был с нами.
2: С нами сегодня также...
4: Ребят, вам спасибо, был... да, вам очень спасибо. Много прям идей у меня в голове, я говорю, после вашей музыки, которую мы никогда не посещали раньше.
2: Филипп Ильин с нами сегодня был в студии радиостанции «Комета» с 2,6 FM. Артем, спасибо тебе огромное, нашему Артему Лобанову за звук.
4: Спасибо нашему звукорежиссеру, любимому Артему.
2: А там целовашки, обнимашки пошли на камеру. Прям заходите, смотрите на трансляцию. Там прелесть творится, мне нравится. Ну и с вами были мы, Ольга Ольхова,
4: Анна Донрой, ребят, ну, удивили. Но я говорю, если дать нужное направление, я буду одним из первых слушателей ваших концертов и буду присутствовать, я вам обещаю.
1: Концовку хотим.
3: Концовку. Камеру на нас.
4: А, давай.
1: Ваня, Ваня, подойди.
3: Сюда. Ну, надо сюда. Попрощайся с тетями и дядями из экранчика. Точнее, с камеры.
2: Да. Всем пока-пока. Всех любим, целуем, обнимаем. И до следующей субботы. Всем следите за нашими новостями и обновлениями.
4: Всем всего доброго.
3: Бэ!
2: Вот так вот. Всем пока.
3: Пока.

Живой звук. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
2: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу: «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25, центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
3: Автосервис

0: На Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 3405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ в SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Карила Пасні, 20.00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив». С вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Ворошин радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

Привет! Мой група арабески. И вы слушаете музыкальный глобус на радио Комета Чеков FM.

Всем доброго вечера. Программа «Музыкальный глобус», как всегда, стартует на радио «Комета» в 21.00 каждую субботу. С вами, как всегда, ее ведущий Игорь. Сегодня выпуск необычный. Сегодня я в таком умиротворении, в спокойствии, скажем так, да. Сегодняшний выпуск, можно сказать, отображает вообще мое настроение. Я хочу с вами поделиться субботней вечерней романтикой и музыкой, которая это настроение отражает. Сегодня в нашем эфире

0: музыка в стиле джаз, и непременно наша постоянная рубрика «Музыкальный календарь» тоже будет, я думаю. Посмотрим, как у нас со временем, да. Хочу сразу сказать, что вообще джаз — это активное, сравнительно давнее искусство, которое зародилось в начале 20 века. Тем не менее, этот жанр музыки очень быстро нашел свою аудиторию, поклонников, критиков, теоретиков, а также эстетов, и пользуется большим спросом до сих пор. Ввиду постоянного растущего интереса, проявляемого во всем мире к пластинкам джазовой музыки, это искусство, по-видимому, каждый раз переживает новое возрождение, и 10 лет назад, и думаю, что в следующем десятилетии также все останется на своих местах. Непрерывные поиски, конечно же, новых форм в отношении мелодии, ритма и гармонии привели к увеличению ее актуальности и авторитета. Но джаз в своей основе, конечно же, основан на фольклорном богатстве Африки, Америки и, может быть, чуть-чуть Азии. Этот факт во многом определяет его прогрессивный характер с точки зрения музыкальной наследственности. Вот с другой стороны, его существование в процессе развития развлекательной музыки, повлекшее за собой обогащение ее форм и содержания, конечно же, мы видим, может быть, с другой какой-то стороны, да? Ну, джаз, по сути, это особый жанр музыки, очень гибко и точно реагирующий как барометр на политические события, конечно же, царящие во всем мире, а также появлению в этой музыке новых имен, популярность которых растет с каждым днем. Хочу добавить от себя, что многие артисты, которые работают в стиле популярной музыки, вовсе не прочь попробовать себя в джазовой, так сказать, интерпретации, да? Попеть джазовые композиции, записать полновесные альбомы в этом стиле. В нашем эфире когда-то они звучали и будут звучать, может быть, сегодня. Что значит, может быть, будут звучать, да. Сегодня музыкальный глобус на радио «Комета» вообще исправит этот пробел. Лучше из джаза в этот субботний вечер для вас мы начнем. Но сейчас будет у нас Сара Вон и Билли Эклстон с композицией «Щека к щеке», «Чик-ту-чик», за которыми будет канадский исполнитель Мэтт Даск с композицией «Back in Town». Итак, мы начинаем, и до 10 часов сегодня джаз на радио «Комета».
1: «Комета». Первая чеховская

0: Радио Комета. Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать?

0: Вы слушаете программу «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. С вами в это время каждую субботу Игорь. Сегодня у нас джазовый выпуск осенний. Ну, я всегда эту программу делаю по, так сказать, по октябрю месяцу. Поэтому сегодня вот такое настроение как раз легло вот под эту музыку. Как пела Лариса Долина, джаз — это состояние души. Думаю, что подмечено все верно, потому что накрывает вообще соответствующее настроение, и мы хотим послушать музыку, которая вам подходит в данный момент. Но вот в данный момент у меня бывает такое, что хочется иногда включать подобный жанр. Но передо мной несколько сборников болгарского легендарного рекорд-лейбла «Балкантон», который выпустил с десяток отличных подборок. Они будут сегодня моими подсказками. Я хочу сказать, что если вы увидите их, купите. Они вовсе недорогие, но очень, так сказать, качественно подобраны. Мелодии там отличные. И цена-качество вообще соответствует. Следующий исполнитель пластинки, которые выходили из Советском Союзе на фирме «Мелодия», это трубач Луи Армстронг. Родился он 4 августа 1901 года в Новом Орлеане. Этот город славится своим стильным джазом. Армстронг с детства увлекся джазом, и жизнь его, можно сказать, понесла. 19 марта 1918 года совсем юный 17-летний джазовый музыкант женился на 21-летней Дейзи Паркер, с которым прошел 5 лет. Всего, хочу сказать, Луи Армстронг был женат 4 раза. В общем, легендарный он человек. В музыкальном глобусе его композиция известная, которая покорила весь мир. Она называется «Go Down Moses». «Let the people go» называется. За ним прямичком будет австралиец группа под названием «Yolanda Be Cool». Это такой современный стильный джаз-свинг, поэтому мы слушаем сейчас Луи Армстронга и Yolanda Be Cool.
1: Радио «Комета».
2: 92.6 FM.

0: Как только не называют джаз, музыка не для всех, музыка для умных. Его принято считать вообще элитарной музыкой наравне с классикой и академической музыкой. У джаза много поклонников, но и много ненавистников. Немало и тех, кто просто не любит и не понимает этот жанр, но я думаю, что это, так сказать, со временем придет. Ну, сначала, конечно же, может быть, музыка это немножко воспринимается слишком сложно, но это утверждение ошибочно потому, хотя бы, что джаз объединяет много течений, и не все они, я бы сказал, музыка для интеллектуалов. Например, есть такое направление, как свинг, популярный в начале, так сказать, и в середине 20 века. Это танцевальная музыка. Ее не нужно осмысливать, под нее нужно просто двигаться. Поэтому свинг — это такое направление джаза отдельное, да, можно сказать, да. Поэтому можно просто двигаться и под джаз тоже. Ну, а движение, как известно, это жизнь. Я вначале упоминал факт, что артисты расширяют свои способности и записывают какие-нибудь композиции не только в своем, так сказать, направлении рок, поп или там, не знаю, этническая музыка, да. Джазовые альбомы тоже есть. Вот так Мадонна записала пластинку в стиле джаз к фильму «Дик Трейси», сюжет которого разворачивается в 30-е годы, в год Великой депрессии в Америке. Этот фильм по комиксам, посмотрите, если кто не видел. Она снялась в главной роли, естественно, и там она поет. Поэтому я думаю, что композицию «Back in Business» мы сейчас послушаем, а далее мы перейдем к нашей постоянной рубке «Музыкальный календарь». Итак, Мадонна и далее немножко рекламы.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.

0: реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Первое чеховское радио.

0: Привет, дорогие радиослушатели! Я Алина Лемон, голос австрийского телевидения и блогер.
1: Вы слушаете программу
0: «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6. Чехов.

Это была Ирина Отьева. Спасибо за поддержку наших исполнителей. Поэтому мы продолжаем нашу программу и переходим к нашей рубрике «Постоянный музыкальный календарь», в которой мы, естественно, отмечаем артистов, у которых сегодня день рождения и которые сегодня, так сказать, наслаждаются таким романтическим настроением. Сегодня 10 октября. Сегодня это ирландская певица и участница группы The Saturdays, австралийка Габриэла Килми. Также исполнители из Америки Майя и Кевин Пейдж, Мартин Кемп из группы Шпандау Балет, Мидж Юр из группы Ультравокс и Дэвид Ли Рот из рок-группы Ван Хелен. Я также всех поздравляю от души с этим праздником. Желаю всем хорошего настроения в этот день, а также вообще всегда с хорошей музыкой. Хочу пожелать от души, конечно же, крепкого здоровья, счастья, и пусть ваши мечты сбываются. К моим поздравлениям присоединяется Дэвид Ли Рот и Уна Хиди из группы Saturdays. Я забыл сказать. Вот у нее сегодня день рождения тоже, да? Вот. И мы вас всех поздравляем в лице, конечно же, Дэвида Ли Рота, который будет сейчас петь.

0: Музыкальный глобус на радио Комета продолжает свою работу. С вами Игорь, и сегодня для вас вечерний джазовый выпуск. На улице золотая осень. И пусть этот жанр музыки добавит в ваши души романтики, спокойствия и уюта, а также покоя на сон грядущий. Хочу сказать, что современный джаз рассчитан, конечно же, на широкий круг слушателей. Он часто используется, так сказать, как музыкальное сопровождение в торговых центрах, магазинах, ресторанах. И все это звучит как музыкальный фон. Однако есть и сложный джаз, который не теряет свою популярность. Это вообще музыка для эстетов. Возможно, в первый раз он покажется вам непонятным. Однако немного терпения, и он просто станет для вас немного простым и близким. Джаз — это чистая экспрессия, чувства, выраженные музыкой, которые пойдут вам, так сказать, на пользу и найдут отклик в вашей душе. Причем в каждой. Я предлагаю вам еще парочку композиций в исполнении Майкла Бубле и нашей подшефтной артистки Нежи, которая, конечно же, записала этот альбом, хотя работает в жанре танцевальной клубной музыки, но вот записала она такую пластинку. Это очень радует, и то, что она работает с музыкальным глобусом. Вот, поэтому с приветствием будет сейчас все. Майкл Бубле и Нежи прямо сейчас в нашем джазовом сегодняшнем вечере.
1: Комета. Первая чеховская.

0: жанр это плодотворный, можно сказать, приятный на сон грядущий, успокаивающий. Впереди вас ждет, так сказать, вечерний развлекательный эфир. Кто не переключит радио Комета, да? Я же оставляю вас с композицией «Lady the Trump» в исполнении Леди Гаги и Тони Беннета. У них вышла совместная пластинка. Практически у меня сегодня все, что хочу еще сказать на тему джаза. 10 октября 1935 года вышла премьера, так сказать, джазовой оперы Джорджа Гершвина «Борги и бес» на Бродвее. Это известная, да, достаточно тема. Ее до сих пор, так сказать, переиздают на пластинках, поэтому слушайте эту музыку, она достаточно влияет, так сказать, на настроение, а также повышает умственные способности. Вот. И пишут о том, что 10 октября 1993 года начала вещание, так сказать, телевизионная компания НТВ. Первоначально на пятом канале, на пятой кнопке, да? А также начала работать социальная сеть «Контакт» в 2006 году. Встретимся завтра в программе «Рабочий полдень». Я завтра буду, как всегда, в 12.15 с вами. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Оставляйте ваши заявки, приветы и пожелания. Я с вами буду до 14.00. И, как всегда, я говорю вам пока-пока и спокойной вам ночи.
1: Комета.

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: Владения Каштанки 2 часа ровно.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.